0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
3: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
2: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
4: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
2: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
5: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
2: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
7: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Главные новости дня.
2: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
8: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
2: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
9: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
10: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
11: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
12: 5 утра. Wildberries горит. Подписи живы были.
2: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы №1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
13: Тише!
2: Беспилотники уже атаковали этот склад «Wildberries» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5 000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
14: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
2: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
15: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
16: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
17: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
18: Наши остатки догорают в шушерах.
13: За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валберисе.
18: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно две недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
19: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
0: На радио Лента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
21: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
22: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
21: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
23: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое – купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
3: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
2: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
4: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
2: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
5: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
2: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
21: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
8: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
21: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
9: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах.
22: Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
21: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
22: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов. 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
2: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
11: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
2: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
12: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как Грозный Зевс, Мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной

0: популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Парская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учат преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. Поздно.

0: здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там, возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
4: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее и в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладываются скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был НПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. И, повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
6: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
5: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
2: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
5: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
7: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это, вот оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
5: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
8: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
5: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
9: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
5: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы. А это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
5: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
6: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
5: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно,
11: люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
14: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. Спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
13: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
14: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез, в КСТОВР. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
13: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия последствия, а так остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
13: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
16: Совещания все бросили, все совещания – это все неэффективный инструмент. Когда там хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, и все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее – уберите все возможные там, вот тут необходимость любого прихода. Прямо вот сократите. Вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, оснастка, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстроения коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена, федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
1: Главные новости дня.
13: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
17: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
13: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
13: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
19: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
20: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
21: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. Соблюдение денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
13: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
22: У нас с самого начала лета полный, я обещал не материться, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке Ратпетрол, сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках Атан 359 рублей сотый бензин, 95-й Ультра, по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с дизель Ультра сравним по одной цене, 279 рублей. Дизель Ультра, дизель, солярка, это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужным. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Деу-Ламасе бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем, по крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. И сейчас разговоры об этом просто все, раз и закончились. Это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
0: Во второй половине дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
15: Как были одеты?
0: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-й и еще какой-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И
15: начал, ты позвонил ему, да?
0: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
4: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума» и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
2: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
7: В Украине мы, в широком смысле слова, сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
23: Показатели у нас совершенно другие.
7: Абсолютно. А задачи те же.
2: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
24: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмени. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
5: Радиолента. Прямая речь.
3: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
6: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от участников военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 22-м году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующему моей страны, как к президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовного к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
10: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт. а пока они находятся в резерве.
9: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
11: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
9: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Двое из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
14: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
13: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
14: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
19: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
20: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
19: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
21: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
19: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
25: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом вуз обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
4: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером, но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже...

0: Мне нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
2: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласила его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Теневой флот в беде. Военкор «Котенок» об атаке на танкеры.
5: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
4: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
6: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
4: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
6: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову,

0: остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом: как выжить?
4: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии, да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1.5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
6: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
5: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
5: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
5: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
5: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
5: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
7: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
5: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
7: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
5: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
7: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
5: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
7: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
5: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
7: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
5: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
7: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
5: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
7: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
5: И делается это не через прямые приказы, верно?
7: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
5: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
7: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
5: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
7: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
5: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
7: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
5: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
7: Еще каких?
5: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
7: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
5: И делается это весьма радикально.
7: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
5: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
7: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
5: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается,
6: получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
7: Именно.
6: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
7: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
6: Это удар по квалифицированному среднему классу.
7: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
6: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
7: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
6: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
7: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
6: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
7: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
6: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
7: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
6: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
7: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
6: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
7: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
6: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
7: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
6: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
7: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
6: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
7: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
6: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
7: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
6: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
7: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
5: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
7: Это точное сравнение.
5: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
7: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
5: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
7: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
5: Под каток попали сотни тысяч людей.
7: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
5: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
7: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
5: Практика так называемых бесед становится рутиной.
7: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
5: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
7: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
5: Да ладно? Прямо рвут?
7: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
5: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
7: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
5: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
7: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
5: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
7: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
5: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
8: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
11: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
10: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
12: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанном от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
10: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
13: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она бьется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
10: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
14: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
10: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
15: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
10: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
16: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
10: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
11: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
10: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Епископ Питерим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
18: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делай свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
20: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну!
19: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
21: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
22: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
23: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
24: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
19: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы №1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
20: Тише!
19: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
25: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
19: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
26: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
27: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
28: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
29: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
19: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
0: Друзья, мы все живем в городе Курске. Раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
1: Криминальные новости.
4: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом. При этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
5: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности спектра, и туда входят все психические заболевания.
1: Главные новости дня.
6: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
7: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имея соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
6: Также, по словам юриста, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
8: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
6: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
9: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
6: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
10: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока

0: не дано. На двух стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже, в том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
2: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
4: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
2: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента».

0: Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор, канал «Архангел» спецназа, об атаках в Татарстане и Волгограде.
3: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью еще два распределительных центра «Вайлдберрис» попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады «Вайлдберрис».
2: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
4: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
6: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
5: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 000 рублей.
6: Ага.
5: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
6: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
5: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
6: Падают.
5: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
6: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
5: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
6: Берут больных?
5: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
6: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
7: Именно. Компания в отчаянии.
6: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс. Система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
5: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
6: Какая?
5: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
6: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
5: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
6: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
5: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
6: То есть армия уходит в минус.
5: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
6: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
5: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
6: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
5: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
6: Дроны.
5: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
6: Тепловизионная разведка.
5: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
6: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
5: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
6: А, ну да.
5: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
6: А что это?
5: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
6: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
5: Именно.
6: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
5: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
6: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
5: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
6: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
5: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия со всем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
6: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
5: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
6: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
5: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
6: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
5: И это еще более тревожный сигнал.
6: Почему?
5: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
6: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
5: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
6: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
5: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
6: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
5: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
6: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
5: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
6: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
5: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
6: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
5: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
6: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
5: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
6: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
5: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
6: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
5: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
6: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
5: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака, строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
6: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
5: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
6: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
5: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
6: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
5: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
6: Напрямую, без задержек.
8: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
6: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
8: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
6: И для этого больше не нужно решение суда.
8: Никаких судов. Чистая автоматизация.
6: Но запрет на выезд это еще ладно. Поступают...
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать те, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
10: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военсборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
9: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
11: Короче, брат ушел на БЗ на передки. Две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
9: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
12: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства, деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
9: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
14: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Главные новости дня.
2: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
15: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Сюда, быстрее, в ванну!
2: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
16: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
17: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же ситуация страшная. Нет над Волгоградом.
18: 5 утра. Wildberries горит. Только все живы были.
2: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы №1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
19: Тише!
2: Беспилотники уже атаковали этот склад «Wildberries» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5 000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
20: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
19: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар и остаются огромные долги перед банками.
21: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
22: Решили забрать весь товар с Валберес, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Валберес заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
23: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
24: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валберисе.
19: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
25: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
1: На радио Лента. Шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
2: Военкор, канал «Архангел» спецназа, об атаках в Татарстане и Волгограде.
3: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия, украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще 2 распределительных центра Wildberries попали под удар в 2 других регионах. В Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске. Однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
2: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
0: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
4: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
9: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
5: Мы живем в селе Башмакова Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из платит алименты, они деньги не переводят, деньги исчезают, у человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
9: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
6: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, а отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
9: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
8: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей. областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
2: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
3: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
2: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
3: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов. 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
10: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти.
9: нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергеус Лендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
12: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
9: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
13: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
14: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до н.э. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как Грозный, Зевс, Мудрая, Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это глубина, устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит, любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учат преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные

0: И обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Телеведущий канала «Соловьев Лайф» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
4: Удары на сегодняшний день, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит, в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладываются скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был НПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. Повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
6: По легенде учений происходит техногенная авария.

0: и в учреждения начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
1: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
2: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
1: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
3: Воды как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
1: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
4: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
1: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
5: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
1: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
5: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
1: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
6: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
0: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
1: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росморпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, Люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки – и до связи в новых выпусках.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 2 недели.
10: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
10: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия воздействие, а так остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что? И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
10: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
14: Совещания, все брусики, все совещания – это все неэффективный инструмент. Когда там хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные там, вот тут необходимость любого прихода. Прямо вот сократите его. Вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, а с нас, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстраивания коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена, федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть, как бы, путь только один, покинуть работу органа государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
7: Главные новости дня.
10: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
15: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
10: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ, а в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1.5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
10: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
17: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
18: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
19: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыт. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
10: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
13: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
20: У нас с самого начала лета полный пипец, я обещал не материться, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке Ратпетрол, сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках Атан 359 рублей сотый бензин, 95-й Ультра, по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с дизель Ультра сравним по одной цене, 279 рублей. Дизель Ультра, дизель, солярка, это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в ДУ Ланосе бак 45 литров, если я раньше там на 1800 под самое горлышко вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем, по крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. И сейчас разговоры об этом просто раз и закончились. Это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
7: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
2: Во вторую половину дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
21: Как были одеты?
2: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свое ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
21: ты позвонил ему, да?
2: Начал снимать это на видео. Угу. Они проигрывали машину и уехали.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
22: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума» и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
8: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
23: В Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
24: Показатели у нас совершенно другие.
23: Абсолютно. А задачи те же.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
25: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмени. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
7: Радио Лента. Прямая речь.
13: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
0: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, от участника военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 22-м году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующему моей страны, как к президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовившегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
3: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
1: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
3: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
3: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
6: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
11: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
6: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
14: Придется привыкнуть. Военкор-канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
15: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
14: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор-канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
16: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
14: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
21: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
2: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
6: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
10: В стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
6: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
17: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
6: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
14: Теневой флот в беде. Военкор «Котинок» об атаке на танкеры.
18: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотников. беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
14: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
15: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы не в структуре Министерства обороны, а

0: несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «Эвка» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
4: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Ай, как вообще? Просто крик души.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
6: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
5: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
5: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
5: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
5: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало

0: ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
0: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах – это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины, но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно? Прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО, и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она бьется у меня. И как вот это, вот оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
11: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
10: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: Радиолента «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росморпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росморпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росморпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Епископ Питерим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
16: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
12: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
18: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
17: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
20: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
21: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
22: 5 утра. Wildberries сгорит.
21: Сколько все живы были.
17: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
18: Тише!
17: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
23: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
17: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
24: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
25: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
26: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
27: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
17: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
15: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
0: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
1: Криминальные новости.
2: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом, при этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
4: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра, и туда входят все психические заболевания.
12: Главные новости дня.
3: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
5: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имея соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
3: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
6: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то блядь, гуляй поле, где-то там, в том районе.
3: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
7: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
3: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
9: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На 2 стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже. В том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и груза в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
10: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти. Не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
13: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от

0: страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор, канал «Архангел» спецназа, об атаках в Татарстане и Волгограде.
3: После вчерашних ударов по Пензенской области и республике Удмуртия, украинские формирования продолжили атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью еще два распределительных центра «Вайлдберрис» попали под удар в двух других регионах – в республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады «Вайлдберрис».
2: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
4: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компании «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
6: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
5: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 000 рублей.
6: Ага.
5: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
6: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
5: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли, но на деле
6: падают.
5: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
6: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии.

0: Они же позволяют воевать не только в 20 лет.
1: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
0: Берут больных?
1: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
0: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
2: Именно. Компания в отчаянии.
0: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
1: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
0: Какая?
1: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
0: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
1: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
0: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
1: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
0: То есть армия уходит в минус.
1: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
0: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
1: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
0: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
1: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
0: Дроны.
1: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
0: Тепловизионная разведка.
1: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
0: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
1: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
0: А, ну да.
1: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
0: А что это?
1: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
0: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
1: Именно.
0: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
1: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
0: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
1: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
0: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
1: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
0: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
1: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
0: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
1: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
0: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
1: И это еще более тревожный сигнал.
0: Почему?
1: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
0: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
1: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
0: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
1: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
0: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
1: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
0: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали, это же была крайне неэффективная система.
1: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
0: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
1: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
0: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
1: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
0: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
1: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
0: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
1: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
0: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
1: Эта логика, она работала бы 20 лет назад.
2: Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту? Купить билеты на поезд без паспорта? Получать официальную зарплату?
0: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
2: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
0: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
2: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
0: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
2: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
0: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
2: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
0: Напрямую, без задержек.
3: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
0: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
3: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
0: И для этого больше не нужно решение суда.
3: Никаких судов. Чистая автоматизация.
0: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
3: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
0: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
3: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
0: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
3: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
0: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
3: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
0: То есть гражданские?
3: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
0: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
3: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
0: Должники по кредитам.
3: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
0: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
3: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
0: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
2: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
6: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
5: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
7: Короче, брат ушел на БЗ на передки. Две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
5: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
8: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
5: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
10: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
4: Главные новости дня.
11: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
12: Смотри, Быстрее сюда беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Сюда, быстрее в ванну!
11: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
13: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
14: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
15: Ситуация страшная. Я над Волгоградом.
16: 5 утра. Вайлдберрис горит. Хоть бы все живы были.
11: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
12: Тише!
11: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
17: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
11: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
18: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
19: Решили забрать весь товар с Вайлдберрис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Вайлдберрис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
20: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
21: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Вайлдберрисе.
11: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
22: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее. Всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор, канал «Архангел» спецназа, об атаках в Татарстане и Волгограде.
3: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия, украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
1: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
23: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня.
5: Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
2: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
5: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
6: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
5: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
7: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уже шестой десяток, а тоже заставили.
5: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
10: Говорят военкоры.
1: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
13: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
1: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
14: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
1: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
3: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры ЭФКО. 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры ЭФКО Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Двое из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
5: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
15: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
5: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
17: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
16: «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Парская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
2: Удары на сегодняшний день, удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит, в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был НПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. Повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям, а тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или, чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту.

0: По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставима с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
1: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
2: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
1: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
3: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
1: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
4: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
1: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
5: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
1: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
6: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
7: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
1: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание – Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтируют. Вот сейчас еще 3 недели.
10: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
10: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
10: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
14: Совещания все бросить, я говорю, все совещания – это все неэффективный инструмент, когда там хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, я говорю, это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется, то есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, все, вам сразу на месте все рассказали, надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять, любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее, уберите все возможные там, вот тут необходимость любого прихода, прям вот сократите, вот по любому направлению, хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, оснастка, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстроения коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена, федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть, путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
8: Главные новости дня.
10: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
15: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
10: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1.5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
10: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
17: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
18: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
19: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыт. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
10: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
20: У нас с самого начала лета полный, я обещал не материться, ну, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке «Ратпетрол» сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках «Атан» 359 рублей сотый бензин, 95-й «Ультра», по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с «Дизель Ультра» сравним по одной цене, 279 рублей. «Дизель Ультра», «Дизель», «Солянка» — это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, ну, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, ну, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Поэтому, потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Деу-Ламосе бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Ну, без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем. Ну, по крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. Ну, то есть, и сейчас разговоры об этом просто вот все, раз и закончились. Ну, типа, не, ладно, это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Ну, ладно. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
21: Во вторую половину дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
22: Как были одеты?
21: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свое ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-й и еще какой-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана. Начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
22: ты позвонил ему, да?
21: Начал снимать это на видео.
22: Угу.
21: Они прыгнули в машину и уехали.
8: Далее в эфире.
0: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
22: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума», и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
2: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
23: В Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее видеть или нет? Почему? Почему нельзя?
24: Показатели у нас совершенно другие.
23: Абсолютно. А задачи те же.
2: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
25: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, Ленобласти, Вятки и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
8: Радио Лента. Прямая речь.
13: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
26: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, к участнику военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 22-м году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовившегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судят. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
1: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
10: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезд за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
10: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
10: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов. 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
5: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти. Не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
7: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
5: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
11: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
12: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
11: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
14: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
11: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
15: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
17: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
16: Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
0: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
16: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
9: Моего сына отчислили на четвертом курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на второй курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
16: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
18: Теневой флот в беде. Военкор «Котенок» об атаке на танкеры.
19: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
18: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
14: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
18: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров «ЭФКО».
14: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку.
12: По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «Эвка» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала по законам военного времени подобная шваль должна находить свой конец.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.

0: квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять.

0: Блять, в зоны боевых действий?
1: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
1: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
1: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
1: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
1: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
1: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
1: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
1: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
1: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
1: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
1: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
1: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
1: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
1: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
1: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
1: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
1: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. местах задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно, прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю, двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции, легких – нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям, а тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы. А это несколько миллионов рублей.
8: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
9: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
3: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
13: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как удача. Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
15: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
14: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
16: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
17: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же
18: ситуация страшная. Я над Волгоградом.
19: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
14: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
20: дальше.
14: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
21: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
14: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
24: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
25: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
14: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
26: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
2: Криминальные новости.
27: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом. При этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
0: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Главные новости дня.
1: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписания, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
3: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военсборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
1: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
4: Короче, брат ушел на БЗ на передки. Две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
1: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
5: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
1: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
6: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. Это и есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На двух стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже, в том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
8: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
10: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
8: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
13: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
15: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске. Однако

0: собственного производства. Иван Отраковский, отделе сотрудников Минпромторга и компании «ЭФКО».
1: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «ЭФКО» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
4: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
3: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
4: Ага.
3: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
4: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
3: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии – если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле…
4: Падают.
3: Да. Происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
4: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
3: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
4: Берут больных?
3: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
4: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
3: Именно. Компания в отчаянии.
4: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
3: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
4: Какая?
3: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
4: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
3: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800.

0: 500 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
1: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
0: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
1: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
0: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты — это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
0: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
0: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
0: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать, автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
0: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
0: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
0: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
0: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
0: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
0: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
0: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
0: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
0: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
0: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
4: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имея соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
3: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
5: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то блядь, гуляй поле, где-то там, в том районе.
3: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
6: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
3: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
8: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
2: Главные новости дня.
9: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
10: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
9: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
11: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
12: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
13: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
14: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
9: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
10: Тише!
9: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
14: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
9: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
15: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
16: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
17: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
18: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Алберисе.
9: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
19: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
2: На радио Лента. Шок дня.
20: руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Военкор, канал «Архангел» спецназа об атаках в Татарстане и Волгограде.
22: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
21: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
23: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
24: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
3: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
25: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из платит алименты, они деньги не переводят, деньги исчезают, у человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
3: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
0: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого, учились вместе, гуляли раньше вместе, похитили наглым образом, он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу, заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
3: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
21: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
4: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
21: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
5: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
21: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
5: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала по законам военного времени подобная шваль должна находить свой конец.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
6: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
10: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
6: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
11: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали. РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
2: Ува!
12: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе – это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешным будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
12: Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
16: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас

0: фотография, интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
3: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
2: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям, а тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
4: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
2: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
5: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
2: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов.

0: ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
1: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
0: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
2: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
0: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
3: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
0: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
4: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
5: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радио Лента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит. Евросоюз вводит санкции. Нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
10: То есть это 4-й, если не 3-й, по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
9: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
10: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ наряду с Нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим трем заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
9: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уайлдберрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
9: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
13: Совещания, все бросики, все совещания – это все неэффективный инструмент, когда там… Хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, и говорит, это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, и все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные, там, вот, вот необходимость любого прихода. Прямо вот сократите, вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть, как бы, не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что, ну, действительно понимают, что такое время, и еще раз говорю, а с нас как... С тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстраивания коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
6: Главные новости дня.
9: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти, с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
14: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26. Нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
9: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
9: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
16: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
17: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
18: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
9: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
12: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
19: У нас с самого начала лета полный, я обещал не материться, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке Ратпетрол, сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках Атан 359 рублей сотый бензин, 95-й Ультра, по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с дизель Ультра сравним по одной цене, 279 рублей. Дизель Ультра, дизель, солянка, это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор. Просто, который нафиг никому не был нужным. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, ну, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, ну, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Поэтому, потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Deo Lamas'е бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Ну, без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем. Ну, по крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля. Я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом. Но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. Ну, то есть, и сейчас разговоры об этом просто вот все, раз, и закончились. Ну, типа, не, ладно, это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Ну, ладно. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
6: На радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
20: Во второй половине дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
21: Как были одеты?
20: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивать из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И
21: начал, ты позвонил ему, да?
20: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
22: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума» и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
1: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
2: В Украине мы, в широком смысле слова сегодня, деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
21: Показатели у нас совершенно другие.
2: Абсолютно. А задачи те же.
1: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
23: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
6: Радио Лента. Прямая речь.
24: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
25: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от участников военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 2022 году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовящегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката.
0: На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
3: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
3: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
10: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
3: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
11: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
14: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
11: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
16: Придется привыкнуть. Военкор канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
17: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
16: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
18: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
16: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
7: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
9: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
16: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом вуз обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
12: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
16: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
19: В стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
16: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
20: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
16: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
16: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
1: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
16: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
17: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
16: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров ЭФКО.
17: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры ЭФКО. 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры ЭФКО Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
22: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше.
4: для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.

0: проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
1: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
0: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
1: И растет очень быстро.
0: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
1: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
0: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
1: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
0: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
1: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
0: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
1: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
0: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
1: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
0: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
1: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
0: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
1: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
0: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
1: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
0: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
1: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
0: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
1: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
0: И делается это не через прямые приказы, верно?
1: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
0: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
1: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
0: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
1: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
0: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
1: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
0: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
1: Еще каких?
0: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для

0: для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
1: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
0: И делается это весьма радикально.
1: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
0: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
1: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
0: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
1: Именно.
0: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
1: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
0: Это удар по квалифицированному среднему классу.
1: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
0: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
1: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
0: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
1: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
0: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
1: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
0: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
1: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
0: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
1: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно? Прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы — это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставима с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, упала из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
3: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росморпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росморпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росморпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Епископ Питерим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
13: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача», оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
15: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
14: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
16: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
17: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
18: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
19: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
14: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
20: Тише!
14: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
21: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
14: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
0: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
1: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валбересе.
14: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
5: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
2: Криминальные новости.
20: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом, при этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 800 000 рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ 5-й колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
6: К сожалению, мы видим, что есть 5-я колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра. И туда входят все психические заболевания.
2: Главные новости дня.
7: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
8: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
7: Также, по словам юриста, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
9: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали числиться, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, знает, что-то какая-то блядь, Гуляйполе, где-то там, в том районе.
14: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
3: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
14: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
10: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На двух стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже. В том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
14: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
13: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
14: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Военкор канал «Архангел» спецназа об атаках в Татарстане и Волгограде.
16: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью еще два распределительных центра «Вайлдберрис» попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
15: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
17: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется.

0: мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
1: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
0: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
1: Ага.
0: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
1: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
0: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
1: Падают.
0: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
1: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
0: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
1: Берут больных?
0: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
1: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
0: Именно. Компания в отчаянии.
1: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
0: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
1: Какая?
0: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
1: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
0: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
1: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
0: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: В такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: Это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев, и то на 1-2 узких направлениях.
1: Не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся.

0: Ротта. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка – Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
0: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
0: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
0: В режиме реального времени – повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах. Везде.
0: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
0: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
0: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
0: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
0: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
0: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
0: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
0: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа юридически уязвимые граждане – должники.
1: Должники по кредитам.
0: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
0: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
0: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
4: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
3: Также, по словам юриста, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
5: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
3: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
6: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
3: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
8: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
2: Главные новости дня.
9: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
10: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну!
9: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
11: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
12: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же
13: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
14: 5 утра. Wildberries горит. Хоть все живы были.
9: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы №1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
15: Тише!
9: Беспилотники уже атаковали этот склад «Wildberries» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5 000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
16: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
9: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
17: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
18: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
19: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
14: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валбересе.
9: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно две недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
15: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
2: На радио Лента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
21: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
22: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия, украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
21: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
0: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвка» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмаково Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
1: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
3: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
4: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
3: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
23: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
3: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
21: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
5: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
21: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
6: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
21: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров «ЭФКО».
6: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
21: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
11: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз – там бьют по логистике украинские middle strike дроны, а во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего, и доставлять это становится сложно, и, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
3: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
12: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали. РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
8: «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Парасская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Парская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться. Может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимание к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
15: На радио Лента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
18: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
19: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит, в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был РПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по РПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. Повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Война или техногенная катастрофа?

0: лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
1: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
2: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
1: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
3: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
1: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
4: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
1: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
5: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
1: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
6: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.

0: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ, данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
1: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
2: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
5: На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
8: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
7: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
8: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
7: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
9: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь. наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уайлдберрис, порты, танкеры, ВПК, вот что? И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
7: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
12: Совещания все бросить, говорю, все совещания – это все неэффективный инструмент. Когда там хурал собирается, в кабинете что-то друг другу рассказывает, это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные, там, вот тут необходимость любого прихода. Прям вот сократите, вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, оснастка, с тех, кто отвечает сегодня за в целом работу с гражданами, это вопрос выстраивания коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена, федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть, как бы, путь только один – покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
10: Главные новости дня.
7: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
13: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
7: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
7: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
15: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
16: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
17: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыт. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
7: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
11: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
18: У нас с самого начала лета полный пипец. Я обещал не материться, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке «Ратпетрол» сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках «Атан» 359 рублей сотый бензин. 95-й «Ультра», по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с «Дизель Ультра» сравним по одной цене. 279 рублей. «Дизель Ультра», «Дизель», «Солянка». Это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 17 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Деу-Ланосе бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем. По крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. И сейчас разговоры об этом просто вот все, раз, и закончились. Это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
10: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
19: Во вторую половину дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
18: Как были одеты?
19: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-й и еще какой-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
18: ты позвонил ему, да?
19: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
10: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
21: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума», и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
20: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
22: В Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений – да. Способов действий – да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
23: Показатели у нас совершенно другие.
22: Абсолютно. А задачи те же.
20: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
24: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобным, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
0: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, от участника военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 22-м году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовившегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
1: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
7: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
7: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
7: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и груза в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
5: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти. Не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
8: сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
5: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
9: Придется привыкнуть. Военкор канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
12: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
9: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
12: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
9: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
13: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
4: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
5: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
14: В стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
5: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
15: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
5: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
16: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
17: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
16: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
25: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
16: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров «ЭФКО».
25: Тысячу китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». Тысячу агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за тысячу кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом: как выжить?
19: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Ай, как вообще? Просто крик души.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
0: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
20: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
0: И растет очень быстро.
20: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
0: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные

0: поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
0: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
0: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
0: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
0: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
0: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
0: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компенсацию.

0: компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
0: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
1: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
0: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
1: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
0: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
1: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
0: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
1: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
0: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
1: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
0: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
1: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
0: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
1: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
0: Это точное сравнение.
1: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
0: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
1: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
0: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
1: Под каток попали сотни тысяч людей.
0: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
1: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
0: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
1: Практика так называемых бесед становится рутиной.
0: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
1: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
0: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
1: Да ладно? Прямо рвут?
0: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
3: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает.
10: Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
14: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делай свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
16: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
15: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
17: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
18: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
19: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
20: 5 утра. Вайлдберрис горит.
19: Только все живы были.
15: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
21: Тише!
15: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
22: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
15: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
23: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
24: Решили забрать весь товар с Вайлдберрис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Вайлдберрис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
25: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
26: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Вайлдберрисе.
15: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
27: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
2: Криминальные новости.
0: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом, при этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
1: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество из сознания пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Главные новости дня.
15: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
3: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
15: Также, по словам юриста, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
4: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали числиться, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то блядь, гуляй поле, где-то там, в том районе.
15: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
5: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
15: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
7: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На 2 стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже. В том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство
15: большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс, а быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
15: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
10: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
15: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Военкор, канал «Архангел» спецназа об атаках в Татарстане и Волгограде.
12: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью еще два распределительных центра «Вайлдберрис» попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря, но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады «Вайлдберрис».
11: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
14: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
17: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
16: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 23-го года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
17: Ага.
16: А к середине 24-го, если сложить все эти, ну, региональные надбавки, суммы, доходы,

0: От больных?
1: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
0: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
2: Именно. Компания в отчаянии.
0: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
1: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
0: Какая?
1: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
0: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
1: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
0: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
1: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
0: То есть армия уходит в минус.
1: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
0: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
1: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
0: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
1: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
0: Дроны.
1: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
0: Тепловизионная разведка.
1: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
0: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
1: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
0: А, ну да.
1: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
0: А что это?
1: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
0: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
1: Именно.
0: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
1: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
0: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.

0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
0: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
0: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
2: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
2: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
2: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
2: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
2: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
2: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
2: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
2: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
2: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
2: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
2: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
2: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
5: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
4: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
6: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали числиться, ну, их группа без вести пропавшими. Вот что-то какая-то гуляй поле где-то там в том районе.
4: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
7: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
4: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
9: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
3: Главные новости дня.
4: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
10: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну, ебать!
11: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
12: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
13: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
14: Ситуация страшная. Я над Волгоградом.
15: 5 утра. Вайлдберрис горит. Только все живы были.
11: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
16: Тише!
11: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
17: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
11: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
18: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
19: Решили забрать весь товар с Вайлдберрис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Вайлдберрис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
20: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
21: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Вайлдберрисе.
11: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
22: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
3: На радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
1: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
16: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия, украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
1: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
23: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
24: Четыре незнакомых человека, лица вот.
2: Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
1: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
5: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
1: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
6: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
1: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
3: Говорят военкоры.
4: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
9: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
4: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
10: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито, но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
4: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров ЭФКО.
10: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры ЭФКО. 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку.
16: По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «Эвка» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
1: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
14: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
1: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
15: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
17: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Парская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
17: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Телеведущий канала «Соловьев Лайф» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
0: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит, в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был НПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. И, повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
17: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на клинической в Калининграде Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
2: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждения начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
20: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения.

0: находится в непосредственной близости от границ НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
1: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
2: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
1: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
3: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
1: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
4: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
1: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
5: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
1: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
6: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
7: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в 5-ку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в

0: 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
1: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росморпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росморпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росморпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60 тысяч. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
6: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. Спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
5: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
6: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
5: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
7: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
5: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
9: Совещания все бросили. Все совещания – это все неэффективный инструмент, когда там… Хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, и говорит, да все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты, то есть сразу вышли, и все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные, там, вот тут необходимость любого прихода. Прямо вот сократите, вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. во многом вопросы, то есть решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем, хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время, и еще раз говорю, а с нас, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстраивания коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
4: Главные новости дня.
5: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
10: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
5: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
5: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
12: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
13: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
14: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
5: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
15: У нас с самого начала лета полный пипец, я обещал не материться, ну, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке «Ратпетрол» сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках «Атан» 359 рублей сотый бензин, 95-й «Ультра», по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с «Дизель Ультра» сравним по одной цене, 279 рублей. «Дизель Ультра», «Дизель», «Солярка» — это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор. Просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, ну, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, ну, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Поэтому, потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Деу Ланосе бак 45 литров, если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Ну, без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем, ну, по крайней мере, так Россия себя позиционирует, поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. Ну, то есть, и сейчас разговоры об этом просто вот все, раз, и закончились. Ну, типа, не, ладно, это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Ну, ладно. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
2: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
16: Во второй половине дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
17: Как были одеты?
16: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
17: ты позвонил ему, да?
16: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
2: Далее в эфире.
4: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
18: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума», и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
17: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
19: В Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
20: Показатели у нас совершенно другие.
19: Абсолютно. А задачи те же.
17: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
21: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
22: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, от участников военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 2022 году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовящегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
0: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
1: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
7: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
23: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские middle strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
7: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
11: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
10: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке дронов.
12: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
10: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
13: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
7: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
24: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
7: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
3: Стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
7: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
14: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласила его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
7: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
10: Теневой флот в беде. Военкор «Котенок» об атаке на танкеры.
16: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
10: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
11: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
10: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
11: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «Эвка» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
19: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
21: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
20: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
21: И растет очень быстро.
20: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
21: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
20: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
21: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
20: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. ресурс добровольцев исчерпан.
21: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
20: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
21: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
20: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
21: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
20: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
21: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
20: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
21: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
20: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.

0: службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
0: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий, системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
0: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
1: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
0: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
1: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
0: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
1: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
0: Еще каких?
1: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
0: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
1: И делается это весьма радикально.
0: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
1: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
0: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
1: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
0: Именно.
1: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
0: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
1: Это удар по квалифицированному среднему классу.
0: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
1: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
0: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
1: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
0: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
1: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
0: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
1: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
0: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
1: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах.

0: и квитанции в почтовом ящике.
1: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
0: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
1: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
0: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
1: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
0: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
1: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
0: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
1: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
0: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно, прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
5: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
4: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
6: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
8: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
9: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
10: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
6: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
11: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
6: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
12: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
8: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
6: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
13: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
3: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.
15: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
17: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсации владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026-й. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
16: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
18: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
20: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
19: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
1: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
19: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
19: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. при БО, например, то есть без ясно отсутствующей, требовать решения суда. При БП, без вести пропавшей, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
17: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
2: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
17: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов. руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогом, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
9: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты, в этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь, все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Ага.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
13: Ну, сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
12: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку, ну, 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
13: Ну, да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
13: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
16: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждения начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
15: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
17: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
15: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.

0: Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
1: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
2: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
1: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
3: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
1: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
4: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
5: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
1: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие?

0: оружие. Сколько оно стоит и почему я решил рассказать об этом именно сейчас. Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет. Тот, как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих идти умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
2: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
4: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО, Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам, и его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
2: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
2: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
7: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле, в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
1: Главные новости дня.
2: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
8: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 67 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
2: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
9: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
2: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торгсина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
10: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
2: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
11: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторический она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Радиолента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
14: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов. А что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии? Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это называется, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
13: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
15: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
16: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
2: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
18: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
2: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
19: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
2: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, Такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
20: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
2: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022 с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад «Wildberries» горит. Мне только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит, я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное небо, все черное полностью. Краснодар. У кого были товары? У меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
14: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
15: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть Уфа-Нефтехим», «Башнефть Навойл» и «Башнефть УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за литургии служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависть. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС,

0: запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
1: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
0: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
1: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
0: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
1: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
0: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
1: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
0: ага.
1: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
0: И они превентивно замораживают операции.
1: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
0: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
1: Копейки, по сути.
0: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
1: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
0: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
1: Деньги ушли, но не пришли.
0: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
1: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
0: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
1: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
0: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
1: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
0: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
1: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
0: Как они их вычислили?
1: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
0: И что теперь? Ну, попали они в список.
1: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
0: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
1: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
0: А если нефть разольется?
1: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
0: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
1: Совершит уголовное преступление, да.
0: Жесть. И как рынок на это реагирует?
1: Ну как, закладывает риски в цену.

0: риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов, а сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
1: Ничего себе.
0: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
1: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
0: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
1: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
0: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
1: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
0: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
1: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
0: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
1: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
0: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
1: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
0: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
1: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
0: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
1: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
0: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
1: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
0: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
1: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
0: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
1: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
0: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
1: И вынуждены везти все в Азию.
0: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
1: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
0: Инфляция, о да.
1: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
0: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
1: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
0: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
1: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
0: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
1: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
0: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
1: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
0: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
1: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
0: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
1: Глобальный риск для самого Запада.
0: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
1: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
0: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
1: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
0: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или, чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставима с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, выплатила из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
4: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
3: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части – к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
13: Посмотрела видео, где грузинский нет-джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там 1 числа января 26-го года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
15: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
14: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
16: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
17: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
18: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
14: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
19: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
14: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
20: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
21: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
14: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
22: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжает, там, в Инере, в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Криминальные новости.
23: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчика к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено. Она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
0: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
2: Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
1: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище, по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легко. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
5: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
6: Работать невозможно, платить приходится за все.
7: У меня гостиница.
8: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство. Автосервис.
28: И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
37: А еще аренда, налоги и кредиты.
38: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
39: У меня работает 43 человека.
40: За каждым семья.
41: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
42: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
43: И они заканчиваются.
44: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
45: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
46: Снизьте налог по УСН до 1%. Закон это позволяет.
47: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборотом.
48: Нужно только решение города.
49: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
50: Севастополь тоже прифронтовой город.
51: Субсидии на аренду.
52: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
53: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
54: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
55: Просим вас, услышьте предпринимателей.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
56: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсации владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным. Что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
10: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
10: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
10: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
10: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
10: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
10: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
10: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
10: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия — это гигант.

0: Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто...

0: кто-то упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
3: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфа-Нефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
8: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
9: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
10: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
6: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
11: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
6: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
12: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
8: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарово делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
6: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
13: Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят-бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
3: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.
15: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
17: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсации владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы отчиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
16: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
18: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
20: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
19: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежит, у него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
19: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
19: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам, при БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
17: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
2: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
17: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов. руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парсской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
9: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
7: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Ага.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: Ну вот сейчас, видите, приходится.
13: Да сейчас так, да. Не, пока постою. Спасибо.
12: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку, ну, 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
13: Ну да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
13: Надо записать. Так, ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
16: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
15: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
17: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
15: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
18: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
15: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
19: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
15: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
20: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
15: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
21: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
15: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах,

0: из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
1: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За три последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
0: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваривается

0: Каливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части – к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет. Тет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
3: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. Его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
3: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
6: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
3: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
8: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле, в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
2: Главные новости дня.
3: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсиц.
9: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды без процентов, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
3: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
10: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
3: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торгсина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
11: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, и я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. Чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
3: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
12: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
15: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Если не отвечать, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзничеством есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии, да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
14: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
16: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
17: Радиолента. Прямая речь.
7: Зет-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
18: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянск, Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках. И прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючесмазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
19: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
21: Солдатская почта.
22: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
23: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
22: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
24: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
22: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
25: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
22: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок, лейб «Гусар» о последствиях начала СВО для России.
6: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
5: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
7: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
5: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
8: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сами себе защитники. Сотрудников компании в Краснодарском крае обязали идти в группы по отстрелу дронов.
9: Ну вот и до нас добрались. Склад «Wildberries» заберет. Только сегодня надо было к 11 прийти туда на работу. Как меня Бог любит. Я только сейчас домой приехал, дома не было.
10: Все черное, небо, все черное. Полностью. Краснодар. У кого были товары? У меня были товары там.
0: В последнее время Краснодарский край попадает регулярно под обстрелы беспилотников. Системы ПВО не справляются с большим количеством беспилотников, поэтому власти решили создать мобильные огневые группы. В них планируют зачислить сотрудников предприятий. Как заявил губернатор Кондратьев, сотрудники будут оформлены как военнослужащие.
11: Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону спецоперации, а останутся защищать предприятия, в которых работают.
0: Также Кондратьев обещает ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильных подразделений по 50 тысяч рублей. Адвокаты нашли несостыковку в словах губернатора. Он, как гражданское лицо, не может гарантировать, что сотрудник предприятия после подписания контракта с Минобороны не окажется на СВО. Ведь за это будет отвечать военное ведомство. Все больше Z-военкоров критикуют работу ПВО не только в тылу, но и на передовой. Военный осведомитель пишет, что в некоторых регионах уже есть мобильные группы, и результата это не принесло.
12: Очевидно, что ни текущий состав противовоздушной обороны, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Создание мобильных групп – процесс не быстрый, отмечают военные аналитики. Ведь нужно каждого сотрудника обеспечить формой, оружием. Кроме того, обучение стрельбе, особенно по БПЛА, не проходит за один день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
6: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если про давление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
6: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
15: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
16: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
5: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависть. Даже мне, некоторые священнослужители, которые жизни в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да, и вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
7: Ага, и новые способы расчетов.
6: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
7: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
6: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
7: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
6: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
7: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
6: Физически? Никак.
7: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
6: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
7: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
6: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
7: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
6: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жаское, с теми, кто ее использует.
7: Подожди, то есть...
6: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
7: Окей, я банк в Центральной Азии.
6: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
7: Ну, видимо, вторичными санкциями.
6: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
7: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
6: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
7: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
6: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
7: Ну да, покупаешь стейблкоины.

0: платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
1: И они превентивно замораживают операции.
0: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
1: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
0: Копейки, по сути.
1: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
0: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
1: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
0: Деньги ушли, но не пришли.
1: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
0: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
1: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
0: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
1: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
0: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
1: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
0: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
1: Как они их вычислили?
0: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
1: И что теперь? Ну, попали они в список.
0: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
1: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
0: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
1: А если нефть разольется?
0: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
1: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
0: Совершит уголовное преступление, да.
1: Жесть. И как рынок на это реагирует?
0: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
1: Ничего себе.
0: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
1: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до 22-25 долларов.
0: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
1: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
0: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
1: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроники.

0: Оника.
1: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
0: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
1: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим? И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
0: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
1: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
0: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
1: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
0: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
1: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
0: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
1: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
0: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
1: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
0: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
1: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
0: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
1: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
0: И вынуждены везти все в Азию.
1: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
0: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
1: Инфляция, о да.
0: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
1: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
0: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
1: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
0: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
1: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
0: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
1: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
0: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
1: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
0: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
1: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
0: Глобальный риск для самого Запада.
1: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
0: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
1: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
0: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
1: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
4: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
3: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или, чего хуже, начнется война с НАТО, и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
5: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
3: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
6: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она бьется у меня. И как вот это, вот оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
3: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
7: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
3: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
8: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
3: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
9: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
3: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
11: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в 5-ку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
10: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или эсминец стоит в районе 200 миллионов. миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
15: смотрела видео, где грузинский нет-джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там первое число января 26-го года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
17: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса!
16: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
18: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
19: Течет вода, но она настолько пахнет. Вы заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
20: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
16: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
21: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
16: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
0: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
1: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
16: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
22: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. Ну, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было в военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зондеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Криминальные новости.
23: В Нижнем Новгороде к 18 годам колонии строгого режима приговорили участника СВО Павла Сабинина, рецидивиста и безумного арендатора, который отрезал головы хозяевам съемной квартиры после того, как просрочил оплату. Как установил суд, Сабинин снимал комнату у хозяйки и ее сожителя. В один из дней у квартиранта и пары произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе короткого боя Сабинин сначала вонзил нож в женщину, а затем забил металлическую шваброй бросившегося на ее защиту мужчину. Желая замести следы, квартирант расчленил пару и разбросал их отрезанные головы по крышам гаражей. Осужденный признал вину. Ранее он уже был судим за убийство и кражу. В колонии завербовался на СВО и таким образом вышел досрочно. Сейчас после двойного убийства с особой жестокостью отбывать наказание Сабинин снова не захотел и уже заявил желание отправиться воевать на фронт. Родственники убитых будут обжаловать приговор, чтобы добиться пожизненного срока для преступника. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Лерчик к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Ее признали виновной в выводе 250 миллионов рублей за фитнес-марафоны через Дубай по поддельным документам. Блогерша не признала вину. По этому делу ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к 7 годам заключения. Во время содержания под стражей врачи диагностировали у Лерчик рак желудка 4-й стадии. После этого блогершу отпустили из-под стражи, дело против нее было приостановлено. Она начала лечение. Осужденной на 5 лет условно Валерии Чекалиной может грозить реальный срок, если она не погасит 765 миллионов рублей штрафа, заявил РИА Новости адвокат Лерчик. Годами насиловал несовершеннолетних и принуждал детей к съемкам в порно. 24-летнего жителя Ленобласти арестовали за преступление сексуального характера. Парню вменяется ряд статей за 17 эпизодов. Развратное и насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетних, принуждение к подобным действиям через интернет, а также использование несовершеннолетнего при изготовлении порно. Как сообщили в областном СК, фото и видео с детьми обвиняемый хранил на своем мобильном телефоне. Житель Адыгеи столкнул подругу с балкона на 16 этаже. В Майкопе задержали местного жителя по подозрению в убийстве девушки. По версии следствия, инцидент произошел на 16 этаже жилого здания, когда 20-летний подозреваемый находился вместе с 22-летней подругой на открытом балконе. В какой-то момент молодой мужчина вытолкнул сидевшую на перилах спутницу вниз. В результате падения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело позже обнаружили во дворе дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
14: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
5: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
4: Радиолента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
6: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
7: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
8: Работать невозможно, платить приходится за все.
9: У меня гостиница.
24: У меня детский развивающий центр.
25: У меня ресторан.
26: Салон красоты.
27: У меня магазин.
28: Производство.
29: Автосервис. И у всех нас одна беда.
30: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
31: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
32: Магазин – это продукты и склад.
33: Салон без света – это закрытая дверь.
34: Мы покупаем себе свет сами.
35: Генератор ест 10 литров в час.
36: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
37: 1000-1200 рублей в час на топливо.
38: А еще аренда, налоги и кредиты.
39: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
47: Снизьте налог полсента 1%. Закон это позволяет.
48: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
49: Нужно только решение города.
50: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
51: Севастополь тоже прифронтовой город.
52: Субсидии на аренду.
53: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
54: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
55: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
56: Просим вас, услышьте предпринимателей.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
3: Потому друзья, что не можем, на 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
6: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
7: мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
8: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
8: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
8: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
8: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
8: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
8: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
8: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
8: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
8: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
8: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
8: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
8: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
8: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели.

0: положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает...

0: пополнять свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать.
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
3: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
5: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
3: Главные новости дня.
6: Ни бензина, ни воды. В миллионной Тюмени драки в очередях к водовозам. В городе катастрофа с питьевой водой. Такой сейчас стал быт рядового тюменца. Выстаивать в долгих очередях за питьевой водой и радоваться, если таки повезло достоять, и перед тобой вода не закончилась. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что за первый день работы водовозов тюменцам разлили 100 тысяч литров питьевой воды. Однако 21 водовоз на город-миллионник – просто капля в море, считают местные жители.
7: Забота о гражданах города Тюмени. Наверное, до конца очереди даже не дойти. Люди просто разворачиваются и уходят. Чудеса.
6: С начала июля из-за сильных дождей уровень воды в Туре, реке, на берегу которой стоит Тюмень, поднялся почти на 3 метра. Вода затопила городские улицы и многие садовые хозяйства в пригороде. В середине месяца тюменцы обнаружили, что водопроводная вода стала невыносимо пахнуть.
8: Лучший город земли обосрался в Тюмени, в реке Тура. Плавает дохлая рыба, была замечена корова и косуля. Вода настолько сильно воняет, что в некоторых районах Тюмени люди не могут даже постирать одежду, потому что после стирки одежда тоже воняет.
9: Течет вода, но она настолько пахнет. Заметьте нас уже кто-нибудь. Мы не можем ни помыться, ни зубы почистить, ни посуду помыть.
10: В нашем городе происходит экологическая катастрофа. Вода из-под крана пахнет болотом и канализационными отходами. Но наши власти и водоканал говорят, что все в порядке.
6: Власти Тюмени и местное отделение Росводоканала долго настаивали, что вода безопасна. Но 28 июля губернатор Александр Моор все же ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения, хотя продолжил настаивать, что вода в кране сносная.
11: На основании многочисленных анализов Роспотребнадзора и Росводоканала вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
6: Однако местные жалуются, что из-за воды у многих по телу пошли огромные красные пятна. Они вздуваются, невыносимо зудят и горят. Пострадавших настолько много, что записаться к дерматологу нереально. Водой из-под крана невозможно пользоваться, даже прокипятив ее. Рынок отреагировал моментально. Цены на бутилированную воду взлетели в 2-3 раза. Но даже ее порой трудно достать. Бутыли из магазинов просто вымели.
12: Бутилированная вода уже закончилась в магазинах. Люди заказывают ее уже на маркетплейсах.
8: Неравнодушные люди делятся чистой водой. Вот, например, наши соседи по Комарова делятся водой из скважины, потому что бутилированная вода в магазинах выросла в цене в 2 или 3 раза.
6: Посреди экологической катастрофы Тюмень с помпой отпраздновала свой юбилей. 25 июля состоялись салюты, пляски, концерт звезд на площади. Жители сетуют, это словно пир посреди чумы. Лучше бы бюджет на праздник власть потратила на обеспечение людей водой. Ведь даже работу 21 несчастного водовоза власти организовали лишь после многочисленных требований жителей города, рассказывают местные. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
13: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов командиров от ваших, от вас или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры. Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
3: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.
15: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
17: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
16: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
18: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
20: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
19: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
19: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
21: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
19: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. при БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
17: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
2: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
17: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
6: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: Скрытое и непознанное.
7: необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегорией, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
9: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
4: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
12: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
13: Угу.
12: Если вам это интересно.
13: Сколько стоит такая услуга?
12: 5000 для вас.
13: Обалдеть.
12: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
13: Да я знаю. Обычно я не стою.
12: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
13: Сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
12: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку, ну, 3000 я сделаю. За 3000, если интересно.
13: Ну, да, есть визитка?
12: Есть номер телефона, который вам продиктую.
13: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
16: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
15: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобные разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
17: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
15: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
18: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
15: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
19: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
15: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
20: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
15: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
21: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
15: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
10: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.

0: 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно